ян ширмэ жан жан гүштэ Шэшгурлэ амтибас шаруй идэ жовжирли Путтара дулгул